Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Ты ушла рано утром.

под звуки саксофона продолжить путь. Знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках. Вальяжно, не спеша гулять.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: душе, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

88,6 FM.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер взбил.

0: стряхнуть с ресниц.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

хочу узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция неделю будет следить за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, пройдет организованная Европейской сетью дорожной полиции Roadpol акция «Дни безопасности Roadpol», во время которой полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения, сообщили в государственной полиции. В свою очередь, 17 сентября пройдет акция «День Европы без погибших и тяжело раненых в ДТП людей». Цель акции – общими усилиями добиться того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными. В этом году в ДТП уже погибли 66 человек, тяжело пострадали 175 участников дорожного движения. В рамках акции особое внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также разрешенной скорости движения.
2: Про алкоголь.
1: Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении в Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропожского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман. Местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: А ну что, вот наступил лучший день недели. А под лучшим днем недели мы имеем в виду, конечно же, не понедельник и отнюдь не пятница, потому что лучший день недели – это что-то такое среднее. Ну, например, вторник, как сегодня.
5: Ну и лучший день недели – это тот, который проводим мы вместе. Привет, утро туманное, но только не в наших городах. Уже 7 часов и 4 минуты.
4: Доброе утро.

0: Да, ну, кстати, насчет бабе лета.
1: Да, знаешь, какое лето наступило? Кусочное лето, которое закончилось.
0: Ну.
1: Вчера точно, метеорологическое. Потому что они же говорили, метеорологи, те, которые нам статистику иногда подкидывают, они говорят, что если там в течение 3 календарных дней средняя температура среди дня не превышает 13 градусов, то они так, какими там, 13. Вот тогда, значит, считаем, что... И надо проверить, но, по-моему, вчера, судя по всему, эти 13
0: средних,
1: вот они по стране и были, и все такое. Кстати, вот этот вот заход в календарную, нет, календарную, метеорологическую осень, да. Уже все время, там не просто каждый год, там плюс-минус один день, там самый там такой математически выверенный был один год, когда так 31 августа закончилось, и так как раз вот эти три последних дня были, ну, как бы не очень камильфо с точки зрения щедрости, и там народ говорит, ну, все, началось.
0: Ну, а я вот, если честно, я жду все бабьего лета, и глядя каждый раз на то, что за окном у нас, думаю, наступило оно или нет, и это вообще еще бабье лето, или надо еще подождать, вот, пока эти холода ранне-осенние пройдут, и будет как-то потеплее, наступит бабье лето. Но что мы точно знаем, так это то, что сегодня, 15 сентября, у нас официальный купальный сезон заканчивается.
1: Так что все, спасибо за эти форменную одежду тех спасателей, которые там украшали пляжи, и не только. Смотрите, какие ориентиры впереди, да, осеннего равноденствия у нас 8 дней остается, осенние каникулы стартуют 17 октября, 32 дня, я в 32-й школе когда-то учился, до перехода на зимнее время 40 дней, в 40-й школе не учился, и до Нового года 107 дней, 107 школ в Риге вообще никогда не было, ну, как бы да.
0: Может, будет когда-нибудь.
1: Г-г-г.
0: Значит, минимальная температура в этот день была у нас зафиксирована в 1971 году. Как говорил Род Стюарт, поднимите руку, кто уже родился. Это было 4,6 градуса выше нуля. И максимальная температура 22 градуса выше нуля. Тоже примерно там же, в 69-м, как говорил Род Стюарт, поднимите руку, кто уже родился.
1: Давайте посмотрим на тех, кто каждое утро начинает строить свои планы, глядя в лунный календарь. Смотреть в него не нужно. Два человека. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Уже посмотрели туда, и сегодня по лунному календарю 5-й день.
0: Самое главное, что еще 3 человека, по крайней мере, записали все это. Это Альберт Великий, Сергей Алексеевич Вронский и Павел Павлович Глоба. А вот эти 3 астролога нам говорят, что 5-й лунный день, он несчастливый. Впавший в проступок никак наказание не избежит, пропавшая не отыщется, поэтому можно поесть. Почему? Потому что все, что вы съедите, сегодня прилипает к вашим тканям в плане астрального каркаса. Ну и можно есть все, к чему тянет, говорит Павел Глоба. Есть дежавю? Мы вам это говорили вчера. И это пока еще актуально. Почему? Потому что до 12 часов 51 минуты идет этот 5-й лунный день, когда все, что пропавшее, не отыщется, там и так далее.
1: Насчет еды то же самое.
0: Можно еще попробовать поесть, что попало. А вот в 12.51 наступает 6-й лунный день, когда все, что вы потеряли, вы сразу найдете.
1: Но это, наверное, главное, чтобы не наоборот
0: было. Не то, что вы потеряли в 5-й лунный день, наверное, то, что вообще когда-то потеряли. Ну и этот день хороший. Он хорош для всякого рода умственных, духовных занятий, поиска пропавших вещей, людей, животных. Они причем отыскиваются, да? И период поглощения и усвоения энергии космоса. А я-то думаю, почему нам сегодня так хорошо в физическом плане?
1: Слушайте, а может еще помимо поглощения энергии космоса у вас сегодня хороший день будет на поглощение полезной информации? Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First, международные сети стоматологических клиник. Ну, главное, что нас интересует, конечно, рижский филиал. Он находится на улице Александра Чака, дом 134.
0: Что можно делать в Dental First? Все, что касается стоматологии. Профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса и, конечно же, имплантация зубов.
1: Ну, и так как напрямую работают со своими партнерами по теме поставки всего необходимого, суперсовременного оборудования, суперсовременных комплектующих, цены, которые присутствуют в клинике Dental First, вас приятно удивят. Например, установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Тот, кто проверял, сколько это обходится в других клиниках, сразу оценит. Каждую среду, а среда это завтра, в клинике Dental First день имплантации. Это что нужно делать? Записаться заранее, чтобы бесплатно получить консультацию специалиста, бесплатно индивидуальный план лечения и бесплатно прямо по средам рентгенобследование.
0: Больше информации, как всегда, на сайте dentalfills.lv. Ну или можно позвонить по телефону 20 646 777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental Fills.

0: Ну, есть и положительное что-то в этой композиции. Человек начинает думать, значит, он контролирует процесс, значит, у него есть чем думать. Это
1: человек
0: уже
1: начинает кричать «йо-хо-хо». Значит, это тоже уже, значит, нормально без человека.
0: Как минимум уже два медика скажут при осмотре. Ты у нас, кстати, насчет медиков. Давайте посмотрим, есть ли сегодня в поводах дня что-то, имеющее отношение к медицине. Да, нашли.
1: Ну,
0: день неонатальных медсестер. Отмечается, правда, в США, но рождаемость, она же присутствует.
1: Не знает границ, я бы так сказал.
0: Ну, где-то она, как говорится, в таком зимнем, спящем режиме. Это что значит такое? Это когда показатели стали там прибиваться, минимальные. Вот, говорят, это зима наступила.
1: Это
0: вот,
1: как в Китае.
0: Но у них
1: Китай падает.
0: Принудительно.
1: Нет, они уже давно не принудительно. Им принудительно в 80-е годы. Потом разрешили уже, посмотрев на демографическую ситуацию.
0: А их так понравилось?
1: А им, да, они по инерции так и идут вниз. Вот все эти свидания на одного человека, там, я не знаю, путешествия в одиночку. Это все как бы изумерская история. Это все очень сильно ударило по Китаю.
0: Да. А вы знаете, сколько зумеров в Китае? Если вообще, вот, сколько китайцев, сколько индусов? Если у них зумер будет, там, ну, каждый какой, там, ну, каждый пятый, например. Ну, чего каждый пятый? Каждый третий.
1: Ну, наверное... Каждый третий многовато, наверное, каждый пятый ближе. Тогда получается 600 миллионов всего в Китае, в... Не считая Индонезию. Там тоже много зумеров.
0: Представляешь, так идешь и говоришь: «Эй, зумер!»
1: И там... И все обернулись.
0: Повернулись.
1: Да, значит, что у нас сегодня в плане интернациональных праздников, которые не знают границ, так же, как и День неонатальных медсестер, День худеющих сегодня. Важный праздник, даже если вы не худеете, потому что всегда в компании найдется кто-то, кто с удовольствием будет обсуждать проблему, если не лишнего веса, то физической формы и какой-нибудь диеты очередной, модной.
0: Ну, если вот мы говорили количество в процентном отношении тех же зумеров в Китае, ну, нас больше всего все-таки количество людей с избыточным весом в Евросоюзе бы волновало. И мы тогда посмотрели по статистике, так-так-так, где мы тут? Нет, мы не фавориты, скажем так, мы не лидеры. Хорваты. Как? Хотелось бы спросить, что вы делаете?
1: Казалось бы, у вас там горы, море.
0: Спорт развитый, в конце концов. Клеточки красно-белые. Шапочки для водного пола какие красивые.
1: Ну, слушай, ничего, может, это был временный всплеск, они возьмутся за голову, сядут на какую-то диету. А Мальта занимает второе место, там 64,8. Впрочем, так же, как в Хорватии, там разница в какие-то 1000%.
0: Ну, а на кого брать пример? С кого брать пример? На кого равняться? У кого меньше всего?
1: А у кого меньше
0: всего? У итальянцев.
1: У вот, итальянцев.
0: Казалось бы, смотри, вот Хорватия, вот Италия, вот оно море, вот оно. То, ты с этой стороны, привет, Дубровник, я с той стороны, там, и чего, и все.
1: Но при этом, смотри, в Италии, вот это, несмотря на то, что у них...

0: самое большое количество людей с более-менее нормальным весом. Количество людей с избыточным все равно почти половина. 45,7%.
1: Но это же самое низкое все равно по Европе.
0: Тем не менее, самое низкое, но это все равно половина.
1: То есть все равно кто-то жрет, не перестанет.
0: Все равно половина.
1: Кто-то не слушает астрологический этот прогноз, где говорят, что ты ешь там до, сегодня до 12,55, а потом все.
0: Причем есть можно все, кроме мяса. И тут же понимаешь, что да лучше я ничего делать не буду вообще. Значит, день свободных денег сегодня, 15 сентября. Это вообще праздник, который нас удивляет, потому что это не праздник, как таковой, а своего рода социальный эксперимент, который был запущен в 2011 году для популяризации такого вида финансовой деятельности, как экономика совместного потребления. Ну, то есть, что значит совместное потребление? Главная цель дня – воспитать в людях правильное отношение к деньгам, которые должны все время работать, являясь жизненной силой любой экономики, а не лежать где-то в кармане или ждать, когда они будут потрачены.
1: И вот тут люди из разных стран начинают думать, а если у меня вообще сейчас нет вот этих свободных денег, это опять праздник, который проходит мимо. И дальше, по идее, должна была быть статистика. Знаете, по статистике, количество там в процентном отношении людей, там, мальтийцев, там,
0: у которых есть свободные деньги.
1: Хорватов, например, да. Оно разное, ой, какое разное.
0: Да, но получается, что свободные деньги – это то, что вы вкладываете куда-то в экономику, в дело. Точнее, не свободные деньги – это то, что вы вкладываете куда-то в экономику, в деньги. Как только появляется у вас свободные, вы их сразу куда-то вложили. И праздник, понятное дело, придумали инвесторы или люди, которые вам предлагают стать какими-то соучастниками действий на всевозможных там криптовалютных биржах и так далее. И, конечно же, они заинтересованы, чтобы у вас все свободные деньги работали.
1: Так что же, может быть, кому-то сегодня счастливый звонок с какого-то странного номера. Здравствуйте, у вас есть 10 минут поговорить? Ну и вы сразу сами решаете, нужно вам это, есть у вас деньги или нет. Если у вас желание продолжать слушать Шизгару дальше, надеемся, что никуда оно не улетучилось. В Риге уже 7 часов и 19 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris. Show Me Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Spilgtai Somu fenomens Kārijārijā.
5: Mielenkīntuna pīna kolāda ja rata.
4: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Радио Рокс 88.6 FM.
6: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Знаешь, еще часы, которые вот со стрелочками висят, там одна стрелка говорит: слушай, я же не одна, нет, у меня же и часовая там сестренка есть. Если что, в Риге уже 7:28 минут.
1: Главный вопрос не то, с кем ты, точнее, не кто, три и не один ты, а с кем ты на самом деле. А этот вопрос
2: Стас понятен. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
0: Кто-то...
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
0: Кто-то хотел поддержать нас, а кто-то пока собирался. «Dental First» с нами всю эту неделю. Стало быть, улыбки, без сомнения, будут озарять вот,
1: наши лица.
0: Лица, да, потому что выбираешь нужное и правильное.
1: Да, и не забудьте, что у нас 8 часов 42 минуты конкурс, в котором вы можете принять участие и выиграть отличный, по-моему, приз от «Dental First». Полная профессиональная гигиена полости рта.
0: Расскажем о тех людях, кто использовал, может быть, стрелки, а может быть, без стрелок еще времена были, а может быть, просто по ориентиру компаса, у которого тоже есть стрелки. В общем, сделал что-то полезное. Не было компаса еще в 911 году, когда 15 сентября князь Олег, во-первых, нашел город Константинополь. Во-первых, хотя бы, конечно, он говорит: я пошел искать Константинополь, дайте карту, ему там GPS сейчас дает. До Стамбула столько-то. Блин, черт, опять ничего не нашел. А тогда не было никакого Валеры в этом Waze-навигаторе. Тогда просто-напросто люди показывали: вон туда иди, там, тебе вот там туда. В общем, заключил он с Византией договор. Миру мир.
1: Вот я удивляюсь, насколько точно в летописях была отражена именно эта дата. Именно 15 сентября. Может быть, конечно, плюс-минус один день, но самое главное для нас с нами в это поверить, что вот именно 15 сентября Олег с Византией заключил договор.
0: Вообще, когда люди понимают, что мир — это лучше, чем там какая-то...
1: Щиты прибитые на воротах.
0: Щиты прибитые. И потом, да, откуда бы all-inclusive были тогда вот на той стране, которая когда-то была... Под Византией, скажем так, или Византия, а потом теперь нормально. Наташа, иди сюда, недорого.
1: В 1847 году, в этот день, во время американо-мексиканской войны за юго-восточную часть Техаса, войска США овладели мексиканской столицей Мехико. Ну и через полгода, истощенной войной и собственной революцией, Мексика подписала с Америкой мирный договор, уступив северному соседу более половины своих земель. А это нынешние Калифорния, Невада, Юта и часть Аризоны. Так что не все американское изначально американское, я бы так сказал.
0: Как не вспомнить вчерашний праздник, украшенный сомбреро, имеется в виду День мексиканского ковбоя. В 1835 году, то есть 191 год тому назад, ББ, Брик Бигль, это не Бигль, это не собака, а вот иногда, поверьте, суда, корабли называли не только именами там Виктория, Снежана, Каролина, но и вот просто Бигль. Ну, может быть, собака была такая вот любимая у того, кто... Вот на нем, на этом Бигле, 26-летний Чарльз Дарвин, он не один, сразу скажу, это не было там, потому что я вот один, дайте мне, я сейчас тут грок-фок всех начну ставить эти все паруса. Нет, он вместе с командой, то есть нет, он даже не вместе, он просто был на судне.
1: В составе, да, дополнительный.
0: Он достиг островов Галапагос.
1: Ну, там он и написал часть своих трудов, которые потом стали основой его теории эволюции. Говорил, что нашел он там рай на Земле, ну, именно в плане эволюции, обнаружив здесь 14 видов вьюрков. Ну, и помимо них еще куча всего интересного.
0: Представляешь, если бы закончить просто, вот когда на Галапагосские острова пришел Дарвин и написал «Я обнаружил рай», то Боб Марли сказал: «Чувак, это ты не был на Ямайке».
1: Боб Марли, ты знаешь, называл раем то место, где жил сам. Если Боб Марли жил на Галапагосах, то рай бы у нас был именно там и с точки зрения музыки регги.
0: И там бы были прикольные черепашки.
1: Значит, в 1874 году, в этот день, 15 сентября, в Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители всего, правда, 22 стран, а не всего мира, и выработали, наконец-то, правила, регулирующие обмен почты между государствами, чтобы можно было отправить письмо, положить, точнее, письмо в почтовый ящик где-нибудь в Португалии и получить его где-нибудь во французской Полинезии.
0: Ну и чтобы стоимость доставки, она как-то была урегулирована, чтобы не было, а что это вы там вот? Я думал, что это стоит вот столько, а мне приходится платить вот столько.
1: Теперь это все где-то там далеко в 20 веке осталось, потому что вспомните, когда вы последний раз опускали письмо в почтовый ящик, чтобы почтальон его где-то там доставил точно таким же образом, положив в почтовый ящик. Многие даже, вот видите, отказываются от этих почтовых почт.
0: Сейчас вот молодежи говорят, что были времена домобильные, когда даже отправляясь там в какое-нибудь путешествие, в отпуск человек уезжает, и что он в этом отпуске, в лучшем случае там письмецо или открытку. Кстати, насчет отпуска. 15 сентября 28 года Александр Флеминг, отправляясь в отпуск в темном углу своей лаборатории, в общем, оставил, то есть подзабыл, ну не убрал, то уборщица не пришла, или он сам должен был это сделать, несколько банок с культурами бактерий, вот. Так начался отпуск Саши.
1: А когда он вернулся 15 сентября, он обнаружил, что в одной из клеток вокруг кружки, вокруг кружка образовалась, вокруг плесени, в общем, есть такой кружочек чистый на агаре. И стало понятно, что эта плесень как-то отпугивает рост бактерий. Отпугивает бактерии, они не растут. Соответственно, что-то эта плесень содержит. В общем, так вот был найден пенициллин.
0: Бактерии такие собираются, они такие чистоплюйки все такие. Слушай, там такая штука, жуть вообще, антисептик, давай не будем там жить, хорошо, пошли отсюда.
1: У тебя бактерии похожи на гламурных барышень с надутыми губами, они скорее выглядят как тараканы. Они такие злобные, побежали в одну сторону, ой, нет, шухер, туда нельзя, и назад убежали, половина сдохла, разумеется.
0: Ну, а если там они начали бы заниматься какими-то там чисто женскими уловками, там они не были похожи на тараканов, там ну, были похожи бы друг на друга, конечно, потому что были все одинаковые, им там навели. Давай еще скажем про полеты во сне и наяву. Сначала, значит, регулярные пассажирские полеты на турбореактивных пассажирских самолетах Ту-104.
1: Летал?
0: Нет.
1: Ту-104?
0: Не летал.
1: А модельки видел?
0: Модельки. Заходил вовнутрь, все такое вот прочее. Так. Да-да, но не летал.
1: Я вот, ты знаешь, мечтал бы зайти вовнутрь. Клеил только модельки. Помню эти двигатели на крыльях прямо в основании крыла у фюзеляжа.
0: А ты знаешь, вот точный клон 104-го, только до несколько метров меньше, а так все абсолютно...
1: 707-й?
0: Нет, Ту-124. Это был такое... Их было выпущено мало, и в основном это были самолеты, на которых летали официальные делегации. У Хрущева, кстати, был личный такой самолет. Почему знаю? Потому что он когда-то стоял на учебном аэродроме Рижского института гражданской авиации. То, что сейчас улица Дарсема называется, вот там, в этом квартале таком, ну, научно-техническом, скажем так, где до сих пор стоит испытательный стенд, но ЛНК-шный, но стояли самолеты, которые не использовались. И вот в пионерский лагерь «Аэрик», где это был старшим вожатым, вот туда вот и отправили тот самый не открывавшийся долгие годы Ту-124 с карельской березой, с бархатным салоном. И это была наша вот такая, сказать...
1: Это был ваш суперджет.
0: Супер, да.
1: Да, но и закончим мы еще одним поступком, который связан, разумеется, с полетами во сне и наяву. И случилось это тоже 15 сентября в 91 году. Утром в Париже один веселый летчик, значит, совершил одновременно два трюка. Ну, не одновременно, а один за другим, скажем так. Он сначала прилетел на самолете с размахом крыльев 8 метров в просвет Триумфальной арки, который составляет 14. Это, в общем, нормальная точность такая. А потом долетел до Эйфелевой башни, и там тоже под сводами Эйфелевой башни прилетел. При этом статистика и легенда гласит, что такое, конечно же, делали и до него, но вот так, чтобы в один день сделать и то, такого еще не было. Но самое главное, что его засекла полиция, но не успели поймать, потому что он аккуратно угнанный с утра для этого дела самолет посадил на каком-то из аэродромов под Парижем и убежал.
0: То есть явно было задумано, где он его посадит, где там никакого охранника, ничего нету. Даже зачехлять не стал, просто растворился, и кто-то его там поджидал.
1: И обратите внимание, это было еще до того, как все это надо было снять для того, чтобы выложить в сети. Он делал, можно сказать так, бескорыстно. И самое главное, это было до эпохи дронов, когда чуть что кто летит, и все сразу думают, так, ну что, поднимать истребители, не понимать, что делать с ним?
0: Как в этой связи не вспомнить события буквально трехнедельной давности в Венгрии, когда легкомоторный самолет, пьяный совершенно молодой человек, но с лицензией пилота, угнал и полетел в направлении атомной станции, на минуточку, Пакша, и там поднимали истребители, чувак сказал, я сажусь, и сел в подсолнухе.
1: Вот. В общем, можно сказать, что беспечно и весело жила планета в 91 году 15 сентября.
0: Бодренько встречаем день сегодняшний, это 15 сентября, на часах уже 7:38.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Латвия. Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
2: Внимание! Те, кто за рулем! Не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик.
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рок. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
10: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: 7:47. 747. Вы слушаете в данный момент...
1: Авиационное шоу. Шесгара на Радио Рокс.
0: Вот. Перед вами двое любящих авиацию, как все остальное. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов.
0: Про авиацию сейчас будем вспоминать, потому что мы вспоминали этот день, когда во Франции человек взял... сотворил хулиганский поступок, пролетел сразу под двумя символами национальными, триумфальной аркой и этой основой Эйфелевой башни. Ну, а в это время там люди там за Ла-Маншем думали, блин, чем бы нам таким похвастаться? И вспомнили, что же у них там на Туманном Альбионе происходило. Кстати, привет всем, кто сегодня туманчик видел в наших пенатах, воспринимающих Радио Рокс как нечто постоянное.
1: Ну, а мы посмотрели, между прочим, сегодня почему-то в приметах ничего про туман нет. Знаете, будем считать, что если ничего нет, то это значит хороший знак.
0: Клево.
1: Потому что никто даже не ожидал, что туман появится. Если туман появляется, мы знаем, что день будет ясный, может быть, даже жаркий. Может быть, это и есть то самое бабье лето, которого я так давно жду.
0: И все-таки про них, про англичан.
1: Значит, в 1830 году, почти 200 лет назад, 15 сентября, состоялось торжественное открытие первой в мире междугородной железной дороги, которая соединила Манчестер и Ливерпуль. Помните песню «Манчестер и Ливерпуль»? Так вот, она была именно поэтому. Этого написано, потому что Манчестер и Ливерпуль требовал, чтобы их давно соединили. Вот сделали это с помощью железнодорожного полотна.
0: Слушай, Лех, а в детстве вот в программе информационной прогноз погоды не был ли на эту мелодию?
1: Именно на эту мелодию, откуда мы ее все знаем?
0: Ага.
1: Ты хочешь сказать, что ты знаешь ее как-то там параллельно прогнозу погоды?
0: Нет, конечно, я законопослушный человек, я только с виной согласен закон этот.
1: В общем, акционерное общество Ливерпуль and Manchester Railroad Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, того самого, который изобрел паровоз, который не только сконструировал сами машины, которые выиграли в этом, как говорится, открытом конкурсе, но и проложил магистраль. Причем говорят, что магистраль он проложил с таким знанием дела, что, в общем, вот она до сих пор остается шедевром.
0: Вот никто лучше Джорджа никогда нигде магистрали не прокладывал. За Джорджа.
1: Да, значит, паровозы Стефенсона модели «Ракета» обслуживали
0: линию. Ой, и сколько эта ракета разгонялась-то?
1: А ракета разгонялась до 30 км в час. Это было очень много. Кстати, выбранная вот эта ширина колеи 4 фута 8,5 дюймов, она и стала тем золотым стандартом, который потом использовался как в Англии, так и в Великобритании.
0: Это Стефенская колея, собственно говоря.
1: Да, Стефенская колея, которая и до сих пор является стандартом, как ни странно. Ну и что касается самой церемонии, то не обошлось без инцидента, потому что депутат английского парламента Уильям Хаскинсон стал прямо вот тут же вот на церемонии первой жертвой железнодорожного движения.
0: Жутко вообще.
1: Ну, потому что надо как-то было думать. Он увидел герцога Веллингтона на другой стороне перрона и так, не глядя на поезд, пошел к нему там типа: «Сэр, а у меня был еще вопрос». Я думаю, что вот эта вот необходимость решать за кулисами какие-то правительственные вопросы, она лежит в главе этой. То есть она является виной тому, что он в итоге свалился на пути и ему отрезала ногу.
0: Слушай, ну это вообще причина гибели депутата — терки. Ну, пытались перетереть там с этим, с ним, ну, с главным.
1: Да, но тем не менее, теперь мы знаем, значит, что междугороднее сообщение железнодорожное, оно начинает свой отсчет с 15 сентября, вот с такого же дня, как сегодня.
0: Да еще по-другому скажу. С чего начинается ракета? Ракета начинается с Манчестера до Ливерпуля. Кстати, про футбол, в том числе и английский, обязательно сегодня поговорим в нашем выпуске спортивного характера в 9:25. А пока напомним, что Шесгара всю неделю выходит при поддержке надежнейшей и светлейшей поддержки Dental First, международные сети стоматологических клиник. Главное, что в Риге она наконец-то вот появилась некое количество месяцев назад и сразу полюбилась своими профессиональными специалистами и, конечно, своими ценами. В Риге Чака 134.
1: Значит, опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические манипуляции. От гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, панорамные снимки, интероральное сканирование, то есть цифровые слепки, цефалометрия. Ну и можете продолжать дальше, но самое главное, не забудьте про имплантологию.
0: Да, дело в том, том, что в Dental First установка зубного импланта с коронкой, вот под ключ, под коронку, скажем так, все обойдется 970 евро. Вот таких цен нету и в такой навороченной клинике. Каждую среду в клинике, а это завтра, день имплантации, если вы продумывали уже давно вот этот поход к имплантологу, то, пожалуйста, нужно заранее записаться и бесплатно получить консультацию специалиста. Ага. Индивидуальный план лечения. Угу. И рентгенобследование тоже. Ого, бесплатно. Вся информация Dental First LV, Чака 134, ну вы уже в курсе. Ну и телефон 20-646-777.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
8: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала 50 административных процессов за несанкционированное скопление транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига» госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях. Чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников дирекции безопасности дорожного движения, сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полиции указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. Вместе с скопления транспортных средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством и за несоответствие световых приборов, выхлопных систем, размещение государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях.
2: Про премьер-министра.
1: Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: Наша задача – заставить вас проснуться окончательно, улыбнуться. Ну, а партнеры наши помогут эту улыбку закрепить.
6: Ну, а почему этот день лучше на этой неделе? Пока, по крайней мере, расскажем вам минутки через три.
5: Сейчас 8 и 4 минуты.

0: Слушай, а прикинь, было время, когда ходил специальный поезд до Кемери, mm-hmm. из одной страны, которая на востоке, прямо вот, вот до туда доходил. И в то время в Кемери ходил трамвайчик до побережья Яун-Кемери. Я почему? Вот про транспорт общественный. Уже тогда, вот где там... Но тогда в общественном транспорте нельзя было слушать радио, да и в другом транспорте.
1: Да, ну, а на самом деле, эта песня для тех, кто отправится на работу в троллейбусе, что называется, в общественном транспорте выспитесь. И поверьте, каждый троллейбус находит такой поворотик, где он раз, и оказывается троллейбус.

0: как пел Цой, который идет на восток.
1: У каждого троллейбуса такая возможность сегодня появится. У вас появилась возможность узнать про сегодняшний день абсолютно все. Мало ли пригодится какая-нибудь информация. Вашими проводниками и будем мы. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов. И у нас сегодня 15 сентября. Как, уже 15.
1: Как мы ставили вот уже эти вешки, отчеты. Вот, когда-то закончится купальный сезон официально. Почему про это говорили? Потому что вот несмотря на то, что солнышко светит, и вроде как проезжая через там мостки разные, и большие, и маленькие, видел, что над водой стоит вот этот вот пар такой, это вот облачко такое, которое показывает, что вода такое, где вполне себе достойно. У меня вот друзья приехали с Португалии, сейчас поотдыхали там. Да. Я говорю, ну и как там, говорит, было жарко, хорошо, в океане купались каждый день. Говорю, сколько было? Нормально, в смысле, нормально сколько? 17-18. Так это как бы и у нас тогда тоже 17-18, но...
0: Ну, не знаю, понимаешь, дело в том, что когда ты выходишь из воды, и там плюс 30, то можно перетерпеть и плюс 17, потому что знаешь, что потом согреешься, в конце концов.
1: Да,
0: а то... когда 17 и вода, и воздух, тогда, может быть, можно и, ну, как-то...
1: Тогда сразу вспоминаешь предновогоднее настроение Алексея Кортнева и песенку «Бубенцы, бубенцы, та-та-ра, да звенят, тра-та-та». Кстати, до Нового года у нас остается еще 107 дней, до перехода на зимнее время 40 дней и до осеннего равноденствия 8 равноденствия. А осенние каникулы стартуют через 32.
0: Ба-ба. Значит, пятый лунный день пока у нас, он несчастливый. Это тот день, о котором мы рассказывали вам вчера. Пропавший в проступок наказания не избежит, и пропавшая не отыщется, что называется. И до 12 часов 51 минуты можно есть все, к чему тянет, потому что все это организм воспримет нормально. Но в 12.51 наступает другой, совсем другой день, шестой лунный день.
1: Когда это
0: день
1: будет?
0: Радости и страстей. День, который хорош для всякого рода умственных, духовных занятий, для поиска пропавших людей, вещей, животных. Причем эти все люди, вещи и животные в шестой день отыскивается. То есть, если до 12.51 ничего не найдете, не беспокойтесь. Да вообще лучше не начинать эти поиски, лучше сразу после обеда.
1: Нет, действительно, сохраняй вот время на то, чтобы набить желудок, чем собирался. Помнишь, как это у Генри было? Полдень, джентльмены пьют и закусывают.
0: Да, значит, что еще в шестой лунный день? Работа с запахами, потому что это день усвоения космической энергии, а космическая энергия у нас, как говорит Глобус, с запахами.
1: То есть, можно картошечку сегодня с лучком пожарить?
0: Можно принюхиваться к картошечке с лучком, потому что через этот запах в тебя входит солнечная космическая энергия.
1: Короче,
0: вы вообще принюхиваетесь ко всему. Надеюсь, что вас окружают приятные ароматы.
1: Приятные люди, сильные духом. Таким пух от них такой, ух, дух. Так, мы хотим напомнить, что мы выходим при поддержке сильнейшей не духом, а своими делами и поступками, и той красотой, которую они дарят человечеству. Это Dental First, международная сеть стоматологических клиник. Не только красоту, и здоровье дарит, конечно. Много филиалов у них в Риге, Таллине, Каунасе, Мариамполе. Нас прежде всего волнует, что в Риге адрес, вот он, Александра Чака, 134.
0: Значит, там можно сделать профессиональную полную гигиену полости рта. Они занимаются лечением кариеса и, разумеется, пломбами всех видов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, цефалометрия.
1: Как они...
0: 3D-рентген.
1: Удаляют зубы так, причем любой
0: сложности.
1: Вот, да. И мы хотим напомнить, что за вторником у любого человека, даже в любой точке мира, приходит среда. Но только в Dental First. Установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Почему я про среду напомнил? Дело в том, что каждую среду в клинике день имплантации. То есть, если вы запишетесь заранее, то заранее, смотрите, вы записываетесь и бесплатно получаете консультацию специалиста, раз, индивидуальный план лечения, два, и рентгенобследование бесплатно, три. Это уже не бомба, это супер коронка.
0: Больше информации на сайте dentalfields.lv и по телефону 20 646 777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Знаешь, как все идут не в ногу, только старший сержант там такой-то идет в ногу. Вот тут то же самое. Определи. Конечно, весь мир не прав, а ты такой красавчик, умный, и никто тебя не понимает.
1: И, может быть, с этими мыслями нормально начинать новый день как-то, да? А я точно сегодня буду прав, а они остальные все пусть думают, что хотят.
0: Знаешь, это то же самое, опять-таки, к дорожной ситуации обращаюсь. Это когда там видишь, как по правому ряду там ловкий парень, у которого главное там приоритет это...
1: Девушка, которая сидит рядом.
0: Нет,
1: и перед ней надо показать, как ты нормально водишь.
0: Все время хочется спросить, девушка, писала ли сочинение на вольную тему, хотел ли я двигаться в машине рядом с козликом. Вот. А получается, она же не может ему сказать, а вдруг другого не будет. А с другой стороны, вот родители такой девушки, всякий раз, когда она садится к нему в машину, думаешь, блин, ёлы-палы, шала-лула. Это я про других родителей.
1: Да.
0: Я вчера опять-таки наблюдал, как чел один покрас-то, он пытался всех обойти по правому ряду, у него ничего не получалось, он уходил на полосу разгона, летел по ней бешено-бешено, понимал, что не понимал. В конце концов, он там зависал на каком-то промежуточном светофоре, это где поворот к Молсу уже, он опять там встал. Мы едем, ну, слушайте, а вдруг действительно человек не понимает, что вот тут рядышком заправка, если там сортир работает, но если тебе так приперло... Ну, а какая может быть вторая причина? Там, не знаю, что ты такое
1: здесь
0: делаешь?
1: Здесь я скажу, главное не нервничать. Вот ну, когда да. понимаешь, что приперло, до заправки еще надо доехать, лучше не нервничать,
0: Ой.
1: Потому что будет хуже.
0: Что-нибудь такое.
1: Да, ну, значит, что касается автомонитора, то он у нас уже вот-вот. И если вы там что-то замечаете на дорогах, можете нам сообщать по WhatsApp 229-4949. 229-4949. Да, все правильно сказал.
0: Все правильно сказал. Можно надиктовать голосом, можно там написать. Кстати, вспомнил еще, что хотел тебе рассказать. Мы когда двигаемся к своему рабочему месту, еще... Такое утро туманное и утро седое. То есть еще
1: сегодня точно.
0: Довольно было плохо освещено все. И вот в условиях даже там, где есть велодорожки, велосипедисты предпочитали ехать не по темненьким велодорожкам, а прямо вот по проезжей части. Причем велик не был оборужен у двоих. Не подсветками какими-то. Ну, так фатально все это.
1: Можно придумывать в их оправдание какие-нибудь причины. Может, это были дорожные рабочие, которым нужно было непременно там проехать, чтобы испытать, нормально ли положили асфальт.
0: А может быть, цель действительно у человека просто намотать какой-то километраж, может, он худеет. Кстати, насчет повода сегодняшнего дня и праздника. Сегодня день худеющих. То есть я с вас худею. Вот хочется сказать всем тем, кто пытается скинуть, а у них пока не получается, но мы вас хотим поддержать.
1: Значит, вообще, надо сказать, что перманентно какая-то часть населения действительно худеет, потому что давно пора. С избыточным весом в Европе более половины населения

0: Причем самая высокая доля людей в Хорватии и на Мальте – это 64,8. Самая низкая, она хоть и самая низкая, но она все равно почти половина. Это Италия – 45,7, Франция и Люксембург.
1: Знаешь, для меня, вот для человека, который все время на хорватских спортсменов смотрит, и там, понятно, там, глядя на Модрича, понимаешь, ну вот это, конечно, не единственное исключение из избыточного веса хорватских. Потом там... Бланка Влашич, она была чемпионкой по прыжкам в высоту. Ну, более чем страняшка такая, такая тростиночка.
0: Ну, так вот, и хорваты тоже все сидят, смотрят на своих спортсменов точно так же, как и ты.
1: А, они у телека смотрят там.
0: Что там? Конечно. А еда достаточно, в общем, калорийная, жирная, много мучного. Вот тебе и, пожалуйста, 64% населения. Это не ожирение, кстати, обрати внимание. Это просто избыточный вес. Это первая фаза, за которой потом приходит все остальное.
1: Лепо, лепо, лепо.
0: Да здравствуют худеющие и те, кто сегодня пропустит ланч или обед.
1: Прекрасно. Давай еще вспомним, международный день сегодня точки отмечается. Это не то, что дошел до точки. Каждому ребенку нужен некий проводник, взрослый, родитель, учитель, родственник, старший друг, который поддержит, поможет поверить в себя. Ну и точка, это в кавычках, это название произведения, которое Петер Рейнольдс написал, точка в опоре, вере в талантах. Ну и тогда там некий педагог, как положено, живущие за океаном, потому что там нужно как-то было из этого сделать.
0: Зарплату нужно было получать в заведении.
1: Да. Познакомил школьников с книгой, учредил праздник. Ну, с тех пор, вот 15 сентября, международный день точки, точка в кавычках, в наше время точка — это там, где можно было купить что-то. Там.
0: Ну, да, здесь имеется в виду, скорее всего, так как большинству, наверное, эта повесть ни о чем не говорит, это день поверить в себя для подростка. В общем, это практически то же самое, что и фильм «Чучело», который вчера там отмечал очередную годовщину со дня выхода. Ну и вот история такая, связанная с тем, как подросток вдруг преодолевает сопротивление окружающего мира и его собственным амбициям и идеям. И,
1: поднимает голову гордо.
0: И верит в себя.
1: Да, и тут выходит Антонов и поет «Поверь в мечту, поверь в мечту». Нет, подожди, это кто пел? «Земляне» пели, по-моему.
0: Наверное, да. Значит, день рождения экологической организации Greenpeace, которые тоже могли на своих там судах распевать эту песню «Поверь в мечту» и гоняться за теми, кто отлавливает китов. Случилось это в 1971 году с целью предотвращения деградации окружающей среды. Организация была создана, и Бен Меткоф, и Дэвид Фрейзер, и Мак Таггарт. Это была троица единомышленников, которые основали.
1: Вы как раз за эфиром тут как-то обсуждали вот то, что Исландия наконец-то объявила, что они выходят, больше не будут убивать китов. По причине того, что коренного населения как такового, который там под Рейкьявиком или Кейфлявиком был зависим от того, что дайте мне пойду и метну в какую-нибудь там Нарвала или еще кому-нибудь. Нет, там теперь нельзя. Осталось две страны, которые как бы забили на все. Одни — это Норвегия, королевство. А другие, кстати...
0: Япония тоже королевство,
1: тоже, да.
0: Но, знаешь, и Greenpeace уменьшил сейчас, вроде кажется. Да и Greenpeace уже, в общем, совсем
1: не
0: другой.
1: Не тот, да.
0: Чем те отважные парни, которые на своих катерах гонялись за китобоями в 70-е годы.
1: Могли себе позволить. Давайте двинем дальше по музыкальному формату. Помним, что у нас сразу два автомонитора выходят в этот час. Ну и потом все как положено у нас будет. И новости спорта, в новости культурного характера, воспоминания о культуре. И главное, у нас же с нами Dental First. Внимательный радиослушатель может сегодня, как и вчера, выиграть совершенно бесплатно профессиональную гигиену полости рта, где? В клинике Dental First.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице во вторник, 15 сентября. Но сначала предупреждение. Со среды, завтрашнего дня и по 22 сентября в странах ЕС, в том числе в Латвии, пройдут традиционные дни безопасности Roadpol. Полиция обещает уделить повышенное внимание наиболее уязвимым участникам движения, пешеходам, велосипедистам, водителям электрогаджетов, а также усилит контроль за использованием ремней безопасности, детских кресел и за скоростным режимом тоже будут наблюдать. Итак, с 16 по 22 в Латвии акция Roadpol. Мы же обращаем внимание на текущую дорожную обстановку в латвийской столице. Привычные 5 баллов на мониторе к этой минуте. Заторов уже более 40, они продолжают расти. И хотя ситуация на рижских магистралях и улицах меняется быстро, мы отметим самые сложные места в данный момент. На Карля Ульмане перед Вени Базгатве в сторону центра затор протянулся почти до улицы Лепаес. Прилично забит машинами участок Лелрбе с Каунцема перед Мелнсела. Кроме того, притормаживает Даугавгривас, и особенно затратно по времени движение по улице Булю. В центре плотно на набережной, а также на Лачпреша со стороны Островного моста. Кроме того, отметим Бикернеку перед кольцом на пересечении с Юглас. И две классики – это район перекрестка Круспилс и Гранита и Густава Замгалагатва перед Брейбас в направлении порта. Вот здесь можно оставить около 15 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
5: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
6: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
5: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
7: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
8: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.

0: Мальцев и Алексей Титов. По-настоящему. Партнер шоу «Шизгара» Dental First.
1: Как сказали бы многие мои знакомые, а так нельзя, вот нельзя вот так вот просто-напросто. Надо верить, что все будет хорошо. Потому что когда вот ты кодируешься на то, что безнадежно, да нормально все будет. Все. Приползет, куда он денется.
2: Иногда фраза, которую мы говорим, означает вовсе не то, что означают эти слова по отдельности. И, может быть, она для нее что-то значит, и безнадежная любовь моя, а сама... эти пальцы в крестики в карманы или там за спиной держит. И это означает, что все будет хорошо. Все будет хорошо.
1: Знаешь, еще бывает, она вот на себя забила, а все ему там. И лучшее, что вот он хотел, вот, допустим, чтобы она ему борщ сварила. Он хотел майку Марко Поло новую. Она ему купила. Всем. Кстати, насчет Марко Поло, у него сегодня день рождения. Вот почему я вспомнил о нем. Потому что мы сейчас поздравляем, во-первых, всех рожденных 15 сентября. А во-вторых, вот вам список тех знаменитых, кто тоже появился на свет в один день с вами, ну, понятно, с каким-то разбросом временным. Так вот, Марко Поло, Венеция, место рождения, прикольно, скажут некоторые. А вы пробовали жить в Венеции долго? Не прикольно, ответит вам старожилы.
2: Почему вот, ты думаешь, что тогда в 13 веке не прикольно было? Тогда, в общем, как бы везде жить в Европе было как бы примерно одинаково, а в Венеции хотя бы можно было там искупаться.
1: Понятно. Море было. Ну что, кинофестиваля нет? Нет. Джелато, шоколада. Кто-то хочет, кричит, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Это как же там это? Кокобелло, кокобелло там.
2: Ну подожди, гондольеров, думаешь, не было?
1: Дорого.
2: Гондольеры были, я думаю, но тут они действительно день... были не такие парадные, да и, в общем, как бы, если был венецианец, тебе это все надоело.
1: Ну, вот именно, что-то раз на гондоле, два на гондоле.
2: Да, именно поэтому Марко Поло стал самым главным путешественником, ну, как бы сказать, о ранней эпохе Возрождения.
1: Он, Леха, вырос из гондолы, ему гондолы было маловато, ему давай что-нибудь такое там.
2: Все, я вырос из гондолы.
1: Сам ты гондольер.
2: Новая майка Марко Поло. Вот новая Марко Поло и была такая. Я вырос из гондолы. В 1613 году, уже чуть попозже, в этот день родился Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист, активный участник дворцовых интриг. Он, кстати, был на стороне Анны Австрийской, которая играла в известной кинопостановке Алисы Фрейндлих. Вот эти все дворцовые интриги. Он, в общем, был на стороне Анны, значит, против Ришелье, а потом, соответственно, против Мазарини.
1: Ну, не любил он красный цвет. Поэтому все, кто в красных шапочках, его бесили. Вот.
2: Да. Ну, а оставил после себя след в виде афоризма и максим. Любимый афоризм герцога звучит: «Даже наши добродетели – суть скрытые пороки». Вот так вот жили они тогда, в 17 веке.
1: Расскажу, как я жил. Ну, вот в веке 20-м, значит, хожу я так в школу. Литературы дома, сказать, что полное собрание сочинений там всех подряд не было, но полное собрание сочинений Финнемора Купера у меня было. Где-то пропал третий том. Ну, так получилось, вот и нет. У меня, правда, этой библиотеки нет по там всяким семейным сечениям обстоятельств. У меня мало что вообще осталось от того, что было у меня когда-то там в детстве. Ну, это уже другая история. Но про Финнемора Купера только с уважением. Американский писатель, который снискал славу вот рассказами про индейцев.
2: У него была хорошая целевая аудитория, я имею в виду мальчишки лет 7-12, которые после прочтения каждого тома из твоего четырехтомника значит, начинали чувствовать себя настоящими индейцами, искать следы на газоне, подмечать сломанные веточки, ну и всячески пытаться сблизиться с природой, почувствовать ее и так далее.
1: Индейцы-ковбойцы, опять то же самое. Слушай, а насчет следы на газоне. Книжка-то зелененькая такая была, да, вот эта?
2: Нет, у меня темно-коричневый. Да, ну, да вот. Но его напечатали огромное количество, потому что он действительно, в общем, был на расхват, как Гарри Гаррисон. Десятилетиями позже.
1: Ладно, Чингачгук все сказал, а теперь пойдем на химию.
2: Значит, Александр Бутлеров, создатель теории строения химического вещества, родился 15 сентября 1828 года. Здесь у нас гений научный и технический не заканчивается, потому что еще в этот день родился Эторе Бугатти.
1: Вот понты пошли мы колотить теперь. Итало-французский автомобилестроитель родился в этот день в 1881 году.
2: Там вообще интересно, потому что он мало того, что итальянец, но... так как завод он первый построил в Эльзасе, который тогда переходил из Германии во Францию, получается так, что бренд вроде немецкий, а марка потом, ну, то есть автомобиль потом оказывается французский. Но самое интересное, что потом его купил Volkswagen через какое-то время, а теперь Bugatti, между прочим, у нас хорватская марка, потому что Volkswagen продал хорватам. И, в общем, хорваты могут похвастаться не только самым тем, большим они... процентом, да, вот этих полных
1: избыточного
2: людей,
1: веса,
2: но и то, что у них есть
1: на чем-то надо перемещаться.
2: Местная, да, супермашина.
1: Зато у нас Bugatti, сказали хорваты. Агата Кристи, это мы не про группу говорим всю целиком, потому что о чем будем говорить о ней, о английской писательнице, автор детективных романов, пьес. Помним о том, что в браке была она счастлива.
2: Ну, за археологом.
1: За археологом, моложе себя.
2: Я вот думаю, нужно. Удивительный день, когда в один день родились и Финемор Купер, и Агата Кристи. Ну и как бы литераторы этим не заканчиваются, да? Может быть, все это из-за того, что 15 сентября их как-то регистрировали, кажется, да? Но с другой стороны, это же статистика из родильных домов, а там как бы дату не подмешаешь. Значит, так получается, тот, кто родился 15 сентября, имеет склонность, потому что еще среди них еще и поэт Танич.
1: Да, Михаил Танич на песне, на стихах песен которого мы выросли. Там и «Черный кот», и «Черно-белое», «Возьми меня с собой». «Комарова», в конце концов. Ну а что делать там? И «Погода».
2: Ой, да. Даже «Узелки», да, которые, да, завяжутся и развяжутся. Значит...
1: Слушай, ну там действительно судьба этого человека. Что вам рассказывать? Там и лагеря, и в общем, не самое жирное существование, скажем так, жестко. Там просто они сначала со своей супругой, тоже, между прочим, поэтессой, автором того же самого «Ледяной горой айсберг вырастает», вот Лидия Козлова. Вот у них-то тоже жизнь-то была, ой-ой-ой.
2: Какая. Да, но самое главное, родившийся 15 сентября, достиг успехов на литературном поприще. Значит, теперь через королевскую семью английскую двигаемся в сторону кинематографа. 15 сентября родился принц Гарри, младший сын короля Карла, бывшего принца Уэльского. Ну, собственно, нынешний принц Уэльский. Да, и что касается кинематографа, то начинаем мы с Нарштейна, мультипликатора.
1: Псих.
2: Псих.
1: Ну, это именно не про него. Помните «Ежик в тумане», когда шел, что он сказал?
2: Психопат.
1: Психопат, да, это абсолютно верно. Вот, прекрасный мультик на самом деле.
2: Ну и еще у нас Оливер Стоун, не нуждающийся в представлении, родился в этот день, и Томми Ли Джонс.
1: Ну а теперь переходим к тому, что позволит нам вспомнить о формате нашей радиостанции. Мы же с вами на Радио Рок встречаемся каждое утро.
2: Дмитрий Умецкий, бас-гитарист и сооснователь группы Nautilus Pompilius, родился тоже, как ни странно, 15 сентября.
1: Ну и погружаемся.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Шискара.
9: Решим все, кроме погоды.

0: с тобой сегодня не следим за временем совершенно. Мне кажется, что...
1: Разболтались.
0: Все с нами могут сегодня опоздать. Вы не опаздываете, 8 часов 48 минут, но обещание мы держим, обещали конкурс.
1: Смотрите, это Шизгара, я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: А теперь наш станет немножко больше в эфире, потому что какой-то счастливчик дозвонится по телефону 63-107-107 и может, если правильно ответит, выиграть бесплатную профессиональную гигиену полости рта от наших чудо-партнеров стоматологической клиники Dental First.
0: Ну, в общем, как бы условия простые. Мы тут придумывали огромное количество ситуаций из нашей жизни, из нашей кинематографической и прочей литературной жизни, когда улыбка играла какую-то очень важную роль. Ну, или какой-то стоматолог со своими делами.
1: Да, и обязательно либор-машина появлялась, или в конце концов просто зуб, или просто клык. Все это вам сегодня пригодится, как в принципе вообще на всей этой неделе, да и в жизни тоже.
0: Ну и правила простые. Мы задаем вопрос, а вы дозваниваетесь по телефону 63-107-107, на этот вопрос отвечаете. В случае правильного ответа на вопрос, соответственно, вы получаете...
1: Вы становитесь мистер или мисс Dental First сегодня.
0: Да, получаете бесплатную процедуру полной гигиены полости рта в Dental First. Ну, что?
1: Так мы же сказали это уже.
0: Я еще раз, ну, как бы, что, знаешь, когда ты приз описываешь,
1: ты нагнетаешь,
0: он становится еще более привлекательным.
1: Итак, кому бесплатная гигиена? И, кстати, про гигиену мы уже много говорили, а про имплантацию сегодня еще и напомним.
0: Да, ну и теперь, внимание, вопрос.
2: Суфля.
1: Так, а мы не будем сначала человека там...
0: Конечно, вопрос.
1: Смотрите, у какого персонажа некой сказки, когда девушка оказалась, скажем так, в стране чудес, после исчезновения остается только широкая улыбка. Время пошло, 63-170, уже все, 107-107, дозвонились. Здравствуйте.
0: Алло, алло.
1: Алексей? Алло.
0: А есть кто-то на проводе у нас?
1: А есть ли кто-то у нас на проводе?
0: Так, ну вот видишь, как бы затянули, и все немножко пошло.
1: Пошло
0: давай,
1: не так.
0: Так, 63-107-107.
1: Следующий пошел, здрасте. Алло, алло. А я знаешь, почему сказал Алексей?
0: Ну.
1: Думал, опять вчерашний дозвонился, знаешь, как счастливчик. Говорят, что в один снаряд не стреляет в одну и ту же воронку, а оказывается, стреляет. Алло. Что-то мы подвисли опять. Не понимаю. Слышно нас, нет?
0: Звонки есть, а слышно, похоже, не слышно.
1: Давайте следующего попробуем. Здравствуйте.
0: Давайте следующего попробуем.
1: Здравствуйте. Так, кто-то пошел. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Доброе утро.
0: Вот, наконец.
1: Знакомьтесь.
3: Александр.
1: Это Александр. Скажите, Александр, говорит ли вам что-нибудь возможность сегодня выиграть бесплатную гигиену от Dental First?
3: Да, один английский персонаж по фамилии Льюис Кэрролл подсказывает, что в сказке «Алиса в стране чудес» от чеширского кота остается только одна улыбка.
1: Абсолютно.
0: Ну, вообще.
1: Исчезает сначала тело, потом хвостик, последний в воздухе висит его загадочная улыбка. Саша, немножко о себе. Где вы живете? В Риге, не в Риге?
3: Около Риги.
1: Ага. Ну, ваша профессиональная сфера деятельности не связана с стоматологией?
3: Нет.
0: А улыбаетесь часто вот в нормальной обычной жизни?
3: Да. Постоянное состояние.
1: Да, не вешайте трубочку. Сейчас мы расскажем, как связаться с нами. А мы пока хотим напомнить, что Dental First — международная сеть стоматологических клиник в Риге на Чака 134. Опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества. Все от производителя, поэтому такие цены. Ну и смотрите, вот установка зубного импланта с коронкой обойдется 970 евро. А завтра у нас что, Леша? Завтра у нас среда.
0: Среда, да.
1: А каждую среду в клинике?
0: А каждую среду у нас в клинике день имплантации.
1: Нужно для этого записаться сначала и бесплатно получить а. консультацию специалиста, б. индивидуальный план лечения и рентген обследования абсолютно бесплатно. Заинтересованные люди, звоним или сначала заходим dentalfirst.lv, Чака 134, записаться нужно, чтобы попасть в очередь. 20-646-777.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Автомонитор на Радио Рокс.
4: Посмотрим, как изменилась обстановка на рижских дорогах за минувшие полчаса.
5: Она прибавила 2 балла. К этому моменту на мониторе 7 и более 50 заторов.
4: Один из них протянулся на рижской окружной А4 в направлении Видземского шоссе. Перед Берги можно задержаться минут на 10. В черте города выделяются район перекрестка Круспилс и Гранита. Здесь затруднено движение со всех сторон. От 15 до 20 минут можно оставить на Густава-Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали и плотно перед Бикернекским кольцом как со стороны улицы Бикернеку, так и со стороны Юглас. В центре сложнее всего на набережной Генерала Радзиня и далее 11 ноября. В Пардаугове прилично тормозит Даугав-Гривас, где пробка достигает получаса. Чуть поменьше, около 20-25 минут, займет преодоление участка Лелы-Рыбы-Скалнцема и далее Вантовый мост. Карля-Ульманя перед Вене-Базгатве в сторону центра также тормозит. Хвост затора за улицей Лепаес. В общем, обстановка на дорогах сложная. Остаемся внимательными и взаимовежливыми. А также помним, что завтра начинается неделя безопасности Road Pool по ЕС и Латвии в частности. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
6: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
10: Через 100 метров поверните налево.
11: Налево? Ну там же тупик!
12: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за протеста пассажирских перевозчиков не будут выполнены более 1000 региональных автобусных рейсов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, который, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще пять не предоставили дирекции ответ. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Венебас, 16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта. Транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на один час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошинекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения, приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: Гордимся своими партнерами и гордимся своими радиослушателями в первую
6: очередь.
5: Здорово,
6: что вы присоединились. Могли, конечно, это сделать и в 7 утра, но кто ж вам помешает выспаться, в конце концов?
5: Действуем по плану. В Риге уже 9 и 4 минуты. Наши

0: чего начинается карьера киноактера с портфолио, для которого там нужна там и улыбка, и все такое прочее. Поэтому нам нужны надежные партнеры, такие как клиника Dental First, которая позволяет многим получить ту самую заветную улыбку по ценам, которые очень достойны нашей радиоаудитории. Как сегодня уже наш победитель Александр, да,
1: по-моему? Александр, да. Взял Александр, вот... поздравляем, кстати, еще раз. Спасибо, что слушаете.
0: Полезное прослушивание, видите, эфира. Что касательно, еще раз поздороваемся. Доброе утро, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, да, у нас сегодня 15 сентября.
0: Серединку на половинку разменяли, как поняли, закрыли купальный сезон в стране, поэтому спецодежда спасателей, она становится неактуальна. Впору подумать о том, что нас поджидает.
1: Значит, больше на улыбку спасателей не рассчитываем, даже если заходим какими-то странными там траекториями в воду.
0: И для чего, непонятно. Осеннее равноденствие, вот 8 дней придет, осенние каникулы 32 дня. Переходим на зимнее время через 40 дней. Ну и вообще до Нового года всего лишь 170 дней. Время подумать.
1: Да,
0: 107.
1: Как бы так испугаешься. Ой,
0: это какой-то другой Новый год. Нет, 107 дней.
1: Это китайского даже меньше.
0: Ладненько, давай посмотрим, что у нас сегодня в календаре. А нет, давай про эти погодные...
1: Погодные условия. Сегодня говорили о том, что началась метеорологическая осень, потому что средняя температура не превышала 13 градусов.
0: Три дня подряд,
1: да. Смотрите, получается так, что рекорды, они, конечно, немножко из этого закона выбиваются, потому что самая низкая температура была в 71 году 4,6 градусов, самая высокая в 69-м 22, а если между этими рекордами среднюю искать, то она будет выше, чем 13.
0: Кстати, насчет синоптиков, которые не только там нам погоду предсказывают, но и фиксируют то, что было там отмечено, там когда-то вот эти рекорды, говорили, что в принципе вот эта самая метеорологическая осень, которая приходит, бывает, когда 31 августа всем сказали большое спасибо, лето окончено, все свободны. И там...
1: Ну, это неправильно, я считаю.
0: А самое клевое, это было несколько лет назад, по-моему, это был 23-й год, когда осень пришла метеорологическая, то есть когда вот эти самые 13 градусов 3 дня подряд, знаешь, когда? 1 октября.
1: Октября или сентября?
0: Октября.
1: Октября, это правильно уже.
0: Вот, да.
1: А так можно начинать с... Но до равноденствия осеннего...
0: Куда там?
1: Нельзя.
0: Что вы делаете?
1: Потому что еще должно быть бабье лето, и мы все вот ждем, не дождемся, когда же будет то самое потепление, которое можем будет окрестить бабье лето.
0: Что настоящая дама ждет? Каждая... Вот, что она ждет? Бабьего лета и, конечно, появление астрологов, потому что они должны сказать, что важное нужно с точки зрения астрологии сделать сегодня.
1: Сегодня день радости и страсти. Вот так вот я сказал. Шестой лунный день, он счастливый, в принципе. Он хорош для всякого рода умственных и духовных занятий, для поиска пропавших людей, вещей, животных, которые отыскиваются. Это период поглощения и усвоения энергий разных.
0: То есть можно рот не закрывать.
1: Которые входят в наш организм через верхние дыхательные пути.
0: Ёлы-палы.
1: И, как говорит астролог, в виде запахов. Поэтому, если хотите, чтобы энергия космоса в ваш сегодня вошла и что-то позитивное там в вашем организме сделала, надо принюхиваться ко всему и не бояться почувствовать, может быть, что-то не очень и хорошо пахнущее. Это все равно энергия космоса.
0: Знаешь, мне хочется спросить, энергия космоса входит через дыхательные верхние пути, а откуда она, или она никуда не уходит, она в тебе остается?
1: Зависит от того, как ты с ней обращаешься, значит. Если ты ее всю адсорбируешь, значит, она должна не выходить.
0: На тебя работать начинать.
1: Да, и ты потом ее можешь выдохнуть через те же верхние дыхательные пути. А если же ты, то, что ты имел в виду, поглощаешь ее через верхние дыхательные пути, выделяешь через другие пути, значит, ты ее не ассимилируешь.
0: Угу. Как там Ленин сказал когда-то, мы пойдем другим путем.
1: Это называется, профукал ты космическую энергию.
0: Понятно. Ладно, не буду повторять шутку, дважды не играет. Пошли дальше. Что у нас, значит, еще хочется отметить про сегодняшний день? Да, у нас до 12:51 минуты, да, еще идет тот самый день, когда можно... Поглощать все?
1: Да. Ну, да, этот шестой лунный день, он 12:51, а до этого можно, есть все, что угодно, потому что говорят, что все, что вы съедите сегодня, прирастет к вашим тканям без остатка.
0: Ладно, переварите, зубки почистили потом и пошли. Кстати, насчет зубков ваших. Dental First вместе с нами, международная сеть стоматологических клиник. Нам самое главное, что в Риге есть филиалище, которое находится на улице Александра Чака, 134. Вот все, что связано со стоматологией современной и по ценам фантастически демократичным, можно получить именно там.
1: Да, но прежде всего это имплантация зубов, потому что в Dental First установка зубного имплантанта с коронкой обойдется всего 970 евро. Мы проверяли, но если вы в курсе, вы тоже понимаете, что это очень-очень хорошая цена.
0: А теперь смотрите, еще каждую среду, а среда это уже завтра, в клинике Dental First, день имплантации, запишитесь вот прямо сегодня заранее, получите бесплатно консультацию специалиста, ага, индивидуальный план лечения тоже, и бесплатно рентгенобследование. Представляете, вот это все вот, получите, надо сначала записаться. А еще, от профессиональной гигиены, начиная через лечение кариеса, удаление зубов любой сложности, потом кариес-то полечили, дырку же не оставит вам никто, это пломбирование зубов идет, лечение корневых каналов, вообще исправление прикуса, то есть все абсолютно.
1: Ну и самое главное, еще огромное количество высокотехнологических манипуляций, которые вы мало где еще найдете. Dentalfirst.lv, телефон 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Что значит нет веры, надежды, еще скажут, что любви нет? Все это будет 30 сентября. Вера, надежда, любовь. Знаю. Мой бездый.
3: Да, будет.
2: Пошли по поводам праздничным сегодняшнего дня. Кто где сегодня отмечает? Мы уже хвалились тем, что знаем, где люди... знаем страны, в которых количество обладателей лишнего веса запредельное совершенно. Дело в том, что сегодня день худеющих.
3: То есть день людей, которые дали себе обещание, что к такому-то, такому-то они сбросят столько-то, столько-то. И мучают себя, вместо того, чтобы жить припеваючи и всего лишь изменить какие-то привычки свои и мотивы.
2: Я, пардоните меня, сейчас посмотрю, сколько надо. Да, 107 дней достается до Нового года. Это день, когда, понятное дело, кто с кем, зачем и почему. И человек обычно дает себе обещание. В этом году я собираюсь сделать вот именно это. Что-то мне подсказывает, что вот когда наступал новый 26-й тогда еще год, кто-то давал себе обещание. Обещаю там похудеть, такое количество килограммов, граммов, сантиметров, в конце концов. А вот сейчас пришло время подводить итоги. Получилось?
3: Пришло время, что называется, вставать на весы. Значит, смотрите, оказалось, что в Евросоюзе, как ни странно, самые главные страны с представителями, которые обладают избыточным весом, это Хорватия и Мальта.
2: Утяжелили себя жители острова одного, а также государства, которое находится на полуострове.
3: Там 64,8% людей обладают избыточным весом. Хотя, казалось бы, у них там и море, и есть там какие-то горы, и можно заниматься физкультурой и спортом.
2: Причем до Италии близко и тем, скажем так, переплыл и все. И в Италии, оказывается, самое меньшее количество людей с избыточным весом в Евросоюзе, там всего лишь 45%.
3: Я думаю, что дело в темпераменте. Дело в темпераменте, который позволяет, как говорит Павел Глоба, переварить без остатка вот то, что вы в себя поглощаете, и выпустить, вот отдать природе ровно в том же количестве.
2: Даже жестикуляция, вот лишний раз сказал, мама мия, еще вот кистями поработал.
3: Я об этом не подумал. Да, может быть, они худые именно потому, что они постоянно руками машут.
2: Именно.
3: Ну, то есть, вот сколько итальянец делает. Хотя тогда бы финны, которые вообще руками не машут и делают один жест за два часа, они бы были самыми полными, а у них все нормально с этим.
2: У меня сейчас друг, у него сын хоккейный человек, уехал в Канаду, и там, значит, в команде, получается, все канадцы, и один парень говорит с ним по-русски, а

0: потому что родился когда-то в Российской Федерации, а второй финн. А так как парень когда-то играл, вот эта молодежка наша латвийская, она играет в открытом чемпионате Финляндии, он там что-то в финске нахватался. Его родители спрашивают, ну и как поговорили? Говорит, ну поматерились, слазь. Говорит, в смысле? Говорит, эй, ты что, кроме этого ничего от финнов никогда не слышал? Говорит, а они там на хоккейной площадке финны только вот на таком языке с ним и разговаривали. Так что да. Все друг друга поняли. Вот, так что я там...
1: Да, в общем, как бы день худеющих, поэтому всех худеющих поздравляем и всячески поддерживаем. Мы, в общем, на вашей стороне против весов. Что еще? Сегодня день инженера в Индии, день онлайн-обучения в США и день знаний вообще в Азербайджане.
0: Как много людей тянутся сегодня к знаниям. Многие к техническим знаниям, если верить индийским инженерам. Видишь, как здорово? Вчера день хинди отмечали. Мы вспоминали, какое количество, 500 000 000 человек, как минимум, там, говорит на этом языке. И многие из индусов еще и все вполне достойные инженеры.
1: День свободных денег сегодня. Значит, мне кажется, что это праздник, который придумали те, кто вовлекают вас во всевозможные авантюры с инвестициями, потому что их мнение заключается в том, что свободных денег быть должно как можно меньше, потому что все деньги должны работать, они должны быть вложены либо в то, либо в другое, либо в третье. И, соответственно, вот то, что вы сегодня обращайте внимание на свободные деньги, подсказывает вам, что их надо бы куда-нибудь вложить.
0: А я, знаешь, подумал, что это итальянцы, когда жестикулируют, когда свободных денег нет. Показывают, нет у меня, что ты пристал ко мне, какой там...
1: Это если так показывать, а если по-другому показывать, то это будет следующая фаза, значит, после того, как деньги уже давно закончились.
0: Мы с тобой давно поговорили.
1: Да, здесь остается пожелать вам в этот день, 15 сентября, в день свободных денег, чтобы у вас свободных денег все-таки было больше, чтобы вы никому не говорили, что деньги-то у меня есть, но они все вложены и работают.
0: Ну, а если нужно вот как-то вот сделать так, чтобы про ваш труд, про ваш бизнес узнало большее количество людей. Вы же Шизгару слушаете, да? Ну, делайте выводы. Значит, нужно с нами дружить. В Риге 9:21.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Āzijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
0: Radio Rocks.

0: говорят, что эта неделя будет дождливая, да, если, как вы решили, она будет такая дождливая, как ее начало, то можно пережить.
1: Я за такое восприятие, как дождливого дня. Пускай себе покапает там, когда всем не мешает, и потом вот такой прекрасный...
0: Я даже знаю время точное, когда должно капать, где-то с 3 до 4 утра. Чтобы успела освежить и потом немножко подсохнуть.
1: Вы слушаете Шизгару, это радио Рокс из Риги. У нас впереди новости спортивного характера.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Ну что не отпускает нас US Open, потому что, ну, понятное дело, там в воскресенье там главный финал был сыгран. Мы вчера много говорили, в основном говорили про деньги, а сейчас хотелось бы сказать про эмоции, которые частично мы вчера уже озвучивали. Ну а вот после победы, помнишь, я рассказывал, что Зверев, когда уже победил, по сути дела, он еще был настолько вот в игре, он пошел подавать, ему кричат: «Саша, что ты делаешь? Ты уже все сделал, ты заработал свою пятерку».
0: И обратите внимание, никто его тормозом не назвал за это. Все, наоборот, восхитились. Как человек глубоко в игре, он даже не заметил, что уже давно выиграл.
1: Смотри, после окончания турнира на одной из пресс-конференций, выступая, Александр Зверев отдельно поблагодарил человека, который сыграл, наверное, главную роль в его теннисной истории, свою маму. Вот цитата: «Я хочу поблагодарить еще одного человека. На самом деле, никогда она не смотрит мои матчи, но является самым важным человеком в моей теннисной жизни и в моей жизни в целом. Когда вашему 4-летнему сыну, это он про себя говорит, ставят диагноз диабет, и врачи говорят, что его жизнь и спортивное будущее будут очень сильно ограничены, нужна невероятная сильная мама, которая должна выйти из кабинета и сказать: так, а мой сын сможет всего добиться, и он это сделает. Ну, круто. Я трогательно бабушку свою, помнишь, когда на US Open еще привозил, когда там с визами какие-то у нее там были непонятки, и когда там на уровне там Рубио решали все эти вопросы, он подошел тогда, говорит: Александр, can I help you? Он говорит: можешь, бабулю, дайте мне сюда на трибуну. Вот. Для Зверева это не просто титул, это победа, за которой стоит история силы, поддержки, огромной веры семьи. В это время первая ракетка нашей страны Алена Остапенко в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации сохранила 32 место. Ну, а первой ракеткой мира стала Елена Рыбакина из Казахстана. Сначала она в полуфинал, когда прошла, уже в рейтинге поменялась местами с Соболенко. А потом уже, когда, собственно говоря, саму Соболенко одолела в финале, то есть она и побеждала, уже будучи первой ракеткой. Кстати, Арине Соболенко грозит штраф в размере 70 тысяч долларов. Белорусскую теннисистку могут оштрафовать за ее, ну, скажем, открытые эмоции после поражения в финале US Open. Она сначала сломала ракетку, сидя на стуле у корта. Потом, я говорил, обругала оператора, который слишком подошел к ней близко. Согласно правилам турнира «Большого шлема», смотри, за умышленное повреждение ракетки могут оштрафовать на сумму...
0: Но...
1: 50 тысяч евро. Долларов.
0: Своей ракетки.
1: Но ты же это публично делаешь. Штраф за ругательство в адрес оператора за нецензурную лексику составляет... Ну, там, за ракетку 50 тысяч, а за то, что оператора послал...
0: 5.
1: От 3 до 5, правильно.
0: Вот, видишь, как... Ну, есть... я уже чувствовал, в чем интрига, поэтому предугадал.
1: То есть уважай ракетку... И немножко оператора.
0: Но дело в том, что, понимаешь, ракетки — это уже материальное действие. То есть ты что-то реально сломал. Мат какой-то — это просто на словах. Тем более, когда ты на своем языке, это же не значит, что даже никто не поймет.
1: Не, она сначала так, а потом ее перевела все-таки. А. Да, там. Не, я, знаешь, просто думаю, человек же может подать там суд, сказать: знаете, я не могу работать после этого. Я просто выгорел эмоционально, и она мне должна. Ну, как вариант.
0: Слушай, а дети в детском саду, если, не дай бог, смотрели этот эпизод, они потом спать не могли в тихий час.
1: Юные теннисисты, они же теперь в ужасе. Это я каждый раз туда пойду, это такая тетя там у меня будет. Вот. Давайте поговорим, ну, про футбол, что ли. Чемпионат Англии. Давно вот не летали туда, скажем так. По итогам четвертого тура АПЛ две команды все еще не теряли очки. Но сначала центральный матч поединка — это манчестерское дерби. Наши с не нашими играли. В середине первого тайма горожане, это Манчестер Сити, остались в десятером после того, как Фоден схлопотал красную. Ну и даже в десятером, между прочим, команда Энцо Морески смогла со второй половины забить усилиями Эрлинга Холана с новой прической. Красные дьяволы, несмотря на численное преимущество, так и не сумели уйти от поражения. Вот я думаю, когда придет очередной вот этот вот конверт относительно того,
0: Ты знаешь, на самом деле тебе, как акционеру Манчестер Юнайтед, надо радоваться таким ситуациям, потому что, как известно, покупать больше акций надо тогда, когда дела идут
1: плохо,
0: не очень хорошо, и акции стоят дешево.
1: То есть, я тоже так думаю.
0: Ты закупайся пока.
1: В общем, Сити одержали победу со счетом 1-0, а без потерь идет лондонский Арсенал. Действующие чемпионы не без труда, но смогли с Сандерлендом справиться 2-0. И без поражений идет сенсационный Халл Сити, который сумел набрать очки с лондонским Челси. Там несоизмеримые бюджеты клубов. И вот, видишь, не всегда деньгами можно
0: задавить. Да, не деньгами,
1: задавить.
0: Едиными.
1: Так, посмотрим, как там у Салаха дела. Вообще, сначала про другие турецкие клубы. Галатасарай пока проигрывает только в Лиге чемпионов, а у них в Турции в Суперлиге стамбульцы после стартовой осечки только побеждают. А вот у Трабзонспора, который вот весь теперь там Салах наше все, не очень идут дела. Мухаммед Салах и компания потерпели поражение в гостях у Конья-Спора. Сегодня, кстати, буду следить за матчами Кубка Италии. Сегодня Дженова играет с Зюйтиролем. Я вообще Зюйтироль люблю. Это то место, на котором, когда один раз попадаешь и хочешь фрути ди маре, спагетти фунги, а тебе в это время Вайсвюрст предлагает итальянский повар Гюнтер и все такое прочее. И никто не стонет все. А что это вот как бы в Италии? Нормально. Все могут дружить. Вот. А еще тосканское дерби с моей фамилией. Там надо проследить за этим. Фиорентина будет принимать Пизу. Ехать недалеко.
0: Да вот. И звучит красиво. Я имею в виду, Фиорентина будет принимать Пизу. Вот сама фраза. Там,
1: Пиза придет стоит, сама
0: тоже
1: сегодня.
0: Пизу после этого.
1: Конечно. Вот давай завтра подведем итоги. Это был спорт в рамках нашей Шизгары в Риге 9.36.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
9: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Привет всем тем, кому когда-то мама все-таки пошла навстречу и подарила то, что он действительно хотел и ждал. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов,
0: это
1: да.
0: Это Шизгара. Крайне полезное утреннее времяпровождение. Мы сейчас начинаем плавно погружать вас в волшебный мир культуры. Для этого наши руки, не испорченные руки, скажем так, не поврежденные пока еще не тем.
1: Не идут, стертые до мозоли.
0: До мозоли. Но идут и вскопают легкий пласт культурного характера.
2: Культурный слой.
1: Ну, давайте.
0: Смотрите, что происходит с точки зрения культуры. Я знаю, в Юрмале сейчас проходит фестиваль хоров стран Балтийского моря. За Юрмалой в конце недели один раз в год, и не то, что сады цветут, виноград люди собирают. Это я про сбор винограда в Нурмуйже, куда многие поедут на в субботу. Ну, а мы сейчас вспоминаем, что было полезного 15 сентября в разные годы, в разных странах, может быть, даже далеко-далеко.
1: Если начать с первой половины 20 века и кинематографа, то 15 сентября 1936 года вышел фильм «Вайнштока. Дети капитана Гранта».
0: Первая версия.
1: Первая версия. Самая, знаешь, сложная для просмотра, с одной стороны. С другой стороны, самая наивная и честная с точки зрения персонажей, какие они там были, я бы сказал, выпуклые.
0: Там Паганель еще такой.
1: Да, и прежде всего. Значит, в этот же день, в 1977 году, премьера фильма «Белый бим, черное ухо», поставленный по одноименной повести Трея Польского.
0: Наплакались люди.
1: В главной роли, да.
0: Угу, по-хорошему наплакались.
1: Ты знаешь, на самом деле, когда читаешь, плачешь меньше. В фильме сделано все так, потому что все как-то вот более осязаемое, что ли, вот эти эмоции этого, кто он там, он же Сеттер.
0: Да, ирландский
1: самый,
0: Сеттер.
1: Белый,
0: да,
1: белый, черный ухо, да. И все это говорят.
0: Не ирландский, он просто Сеттер.
1: Он Сеттер, да, не да, ирландский, да. Ирландский красный.
0: Да.
1: Вот, что еще?
0: Маккартни выпускает сингл Temporary Secretary, это в 80-м олимпийском году. Ну, а Columbia Records, 23-й альбом уже в 2003 году у Дэвида Боуи.
1: Боуи рано начал.
0: Да. Молодец, хорошо кушал.
1: Значит, в 95-м году в этот день состоялась премьера фильма «Семь» Финчера с Морганом Фрименом и
0: прикольно.
1: Кевином Спейси.
0: Вспоминали Дэвида Боуи, а сейчас вспоминает Дэвида Финчера.
1: Ну, Дэвидов много вообще отмечается в культуре. И это еще как бы не конец списка, который мы могли бы вспомнить.
0: Ты вспомнишь Додика? Конечно.
1: Додика, да. В этот день традиционно идет фестиваль в Торонто, поэтому ничего удивительного нет, что какие-то фильмы там появляются как фестивальные. Но вот в этот день, в 2019 году, «Кролик Джоджо», Тайки Вайтити со Скарлетт Йоханссон в главной роли, получает главную награду на этом фестивале. И мы, кстати, на прошлой неделе говорили, но за выходные
0: не подвели
1: про венецианский фестиваль.
0: Вот
1: да.
0: Смотри, мы сегодня Венецию вспоминали с точки зрения Марко Поло, да-да-да, говорили, каково ему было тогда, там пошел бы он с гондолы, пересел в более серьезные плавательные средства. А в это время те, кто остался на гондолах, ну, там, внутри Венеции, стали зрителями или участниками венецианского кинофестиваля.
1: Ну, а получилось так, что все мои надежды на то, что это «Дикая лошадь номер 9» с Малковичем и Томом Вейтсом ничего не получило. Малкович получил за лучшую мужскую роль. Гран-при «Лич Хандон. Возможная любовь». Мэй Тухи «Женщина неизвестна. Золотой лев». И, как ни странно, Илья Хижановский с очередной версией «Дао» получил за лучшую режиссеру «Серебряного».
0: Знаешь, если так поглумиться и смешать название фильмов, которые один получил гран-при, второй «Золотой лев», получается «Женщина неизвестна». Но возможная любовь там. А вдруг? Возможная любовь с неизвестной женщиной.
1: Все, хватит о культуре. Давайте о чем-то, что еще более важно, чем культура и искусство.
0: Мы же говорили, там, чтобы красиво улыбаться, будь то сцена, будь то киноэкран или будь то зрительный зал, нужно, если вы уверены в своей улыбке. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник в Риге, филиал на Чака 134.
1: Опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции. От гигиены до имплантации. Плюс, конечно, 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки, интероральное сканирование, удаление зубов любой сложности. Но, пожалуй, учитывая, что сегодня вторник, мы акцент сделаем на...
0: Завтрашний день.
1: Имплантации.
0: Завтра в Dental First день имплантации в клинике. Поэтому для того, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения и бесплатное рентгенобследование, нужно заранее туда записаться. А еще, смотрите, сам зубной имплант с коронкой обойдется всего 970 евро. Вы сравните цены качества, победит все равно Dental First. Dental First LV – это в интернете, Чака 134 – это фактический адрес и номер телефона 20-646-777.
2: Культурный слой на радио Рокс.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сложным получилось осеннее утро 15 сентября в латвийской столице с точки зрения трафика. На максимуме перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и 55 существенных заторов. К этой минуте на дорогах стало заметно полегче, большинство проехало на трудовые места, дорожная обстановка вернулась на уровень 4 баллов. Заторы также сократились, однако есть еще приличные затруднения, в частности на Карля Ульмана перед Венивасгатве в сторону Островного моста, на набережной генерала Радзани и далее 11 ноября в направлении центра и особенно на Густава Замгалагатва перед Бриева со стороны Восточной магистрали. От трафика перейдем к свежей сводке госполиции за вчерашний понедельник по Риге и столичному региону. Можно сказать, что все в пределах статистики для осеннего периода, судите сами. 89 ДТП, трое пострадавших, все велосипедисты. Патрульные составили 52 протокола, задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. У обоих было более 1,5 промилле, как следует уголовное дело, возможное лишение прав, штраф и придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Выходит дорого, если сесть бухим за руль. С завтрашней среды начинается неделя безопасности Roadpol по ЕС и Латвии в частности. Кроме того, в четверг 17 сентября пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Цель понятна, чтобы в один отдельно взятый день на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Дорожные службы наши готовят веселые вечера на Лубановском круге. Ставят знаки, солдатики стоят. Будут вестись какие-то дорожные ремонтные работы. Третья полоса внутренняя на определенном участке будет закрыта. Всем терпения, удачи, берегите себя.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит Скриптонит в рамках

0: Билет уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Радио Рокс 88.6 FM. Стас Флоренцев и Алексей Титов. По-настоящему.
2: Я худею, скажет сейчас какой-то наш радиослушатель, потому что сегодня Всемирный день худеющих.
3: Ну и счастье вам, и как бы флаг вам в руки, если худеете. В нас всегда можно сыскать поддержку в этом отношении. Не забудьте, что сегодня праздник свободных денег, и его устроители говорят, что денег должно быть как можно меньше, но...
2: Денег при этом не дает устроитель. Пока. Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов.
2: Завтра свидание здесь, на частоте 88.6. Это будет очередная Шизгара.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

моя слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
5: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
4: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
6: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus.

0: Реклама.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишусервис.лв.
0: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
0: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

фраза лук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Реклама.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Радио «Рокс».

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Если автомобиль едет с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газов в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

небытие спадающих звезд одна для нас и нам ее век. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

Городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Только рок. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Рига Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час. Но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76. 6 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятий и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Рига Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Рига Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество.
2: Про погоду.
1: 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perros пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perros. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь, Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes ticketshop.lv. Nepalaid garām!
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
6: Radio Rock.

0: Reklama.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Дрими. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рок. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
9: Радио Рокс 88,6 FM.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за картиной трафика в латвийской столице. Начался вечерний час пик. В данный момент на мониторе довольно привычная пятерка, хотя в это время бывала загруженность дорог и поболее. Обратим внимание на самые сложные участки. В лидерах с заторами на 10 минут и даже чуть более. Густава Замгалагатва перед Брейба в сторону Восточной магистрали. Улица Круспилс к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. И тройку призеров замыкает Даугавгривас, где обновляют дорожное покрытие от улицы Кулдегас до дома 53. Работы должны были завершиться раньше, однако подрядчик выбился из графика, и ему нужно еще полтора месяца. В самоуправлении заявили, что за нарушение сроков начисляют предусмотренные договором штрафы, однако делу это пока не очень помогает. Так что придется потерпеть, благо в эти дни с погодой все нормально. Сегодня осадков не ожидается, а вот завтра к вечеру может пойти дождик. Но об этом мы поговорим уже в следующих выпусках «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин, я пожелаю всем удачи, удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: 29 января. Шуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АУВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза учений «Намейс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, сообщили в Рижской думе. Запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркнули в думе. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных государственных муниципальных объектов и объектов критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, Замесардзе и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, полиция Рижского самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия. Вечером 16 сентября в районе Новой Тейки, в окрестностях улицы Ропажу 6, начнется размещение учебных противомобильных элементов и контрольно-пропускного пункта. Работа планируется начать в 20 часов. Цель противомобильных мероприятий на военных учениях – отработать способность контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и контрольно-пропускных пунктов. 18 сентября учения пройдут также на территории станции биологической очистки Даугавгрива, Рига Суденс, на улице Дзинтеру 60. Там планируется отработать защиту критически важного объекта инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и с привлечением военнослужащих из эмиссаргов. Наиболее активная фаза учений на этой территории запланирована утром. Жителям окрестностей Болдера и Даугавгривы в это время следует учитывать усиленное присутствие военнослужащих и военного транспорта. Во время отдельных эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться учебные имитационные средства, поэтому возможен повышенный уровень шума. Во время учений в Риге также запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов, движение военного транспорта и бронетехники. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на островном мосту. С 22 часов 18 сентября до 7 утра 19 сентября в сотрудничестве с госполицией здесь будет отрабатываться размещение работы контрольно-пропускных пунктов. В это время водителям следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения. 18 и 19 сентября в Риге также пройдут практические учения по эвакуации населения. Также 19 сентября в парке Узворос запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Вертолет будет использовать официально утвержденную посадочную площадку в парке. На время учений соответствующая территория будет временно оцеплена из соображений безопасности. Во время учений в отдельных местах Риги могут быть размещены и другие контрольно-пропускные пункты, заграждения и элементы военных учений. Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информации на официальных информационных каналах самоуправления и национальных вооруженных сил и не полагаться на непроверенную информацию в социальных сетях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: У нас все по делу и ничего не пропадает зря. Час открыли Кукрыник со треком 2001 год и сразу повод. 15 сентября 62-го на свет появился Сергей Третьяков. Нам он известен как экс-бас-гитарист и бэк-вокалист группы «Крематорий», где неустанно трудился с 88 по 2008. А стало быть, и прозвучавшее произведение отчасти его рук дело. В эфире вечерний экшен-рок «Жив». Всем добра и бобра. Меня зовут Владимир Тин. Мы продолжаем зажигать под все лучшее и любимое на радио «Рокс». А на очереди факт из жизни британской группы «Фохэт». 15 сентября 1975-го Дэйв Пэверетт и компания выпустили пятый студийник «Fool for the City» или «Городской чудак». Пластинка стала самой успешной в истории банды, получив платиновый статус и войдя в двадцатку альбомного чарта Billboard. Блюз-роковая группа, памятуя о том, что нет пророка в своем отечестве, пошла по стопам Led Zeppelin и добилась успеха за океаном. Вернемся к релизу. Синглами издавались треки «Slow Ride», их самый клевый и 8-минутный трек, а также заглавный «Fool for the City» от группы «Fockhead». Вот его-то мы сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Начнем выпуск с напоминания о том, что с завтрашнего дня начинается очередная недельная акция безопасности движения под эгидой RoadPol. Она проходит по всему ЕС и в Латвии в частности. Особенно пристально полиция обещает следить за соблюдением скоростного режима, за использованием ремней безопасности и детских кресел, а также уделит повышенное внимание самым уязвимым участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям электрогаджетов. Ну что ж, будем еще внимательны на дорогах и постараемся ничего не нарушать. Перейдем к текущей дорожной ситуации. За минувшие полчаса трафик заметно подрос с 5 до 7 баллов. Заторов тоже прибавилось, их стало уже более 50. Однако, знаете, пока 20-минутных пробок не видно. А то, что минут на 10, это по вечерам не в счет. Я обещал сказать про погоду несколько слов. Сегодня облачно, но без осадков. Завтра днем будет солнечно, до 19 градусов. А вот к вечеру небо нахмурится. После 7 часов вероятные осадки. Все еще может поменяться, но об этом мы тоже расскажем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и беспроблемного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Show me arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
1: Radio Rocks 88.6 FM.

0: На радио «Рокс» «Високосный год» и «Тихий огонек», а мы вновь заглянем в рок-хронику и обнаружим сразу два события из жизни британской группы «Юрая Хип». 15 сентября 1974-го, более полувека назад, басист Гарри Тейн получил сильный удар током на концерте в Далласе. Однако остался жив, но его здоровье было серьезно подорвано. Он в итоге покинул группу и еще через год ушел в лучший мир. В 27 от передоза. В памяти Гарри Тейн остался виртуозом бас-гитары и вечно молодым. Второе событие, связанное с хипами, гораздо позитивнее. 8 лет назад, в 2018-м, был выпущен 24-й студийник «Living the Dream» или «Жить мечтами». Альбом получил положительные отзывы критиков. Группа не пытается копировать собственное прошлое. Это современный Юрая Хип с узнаваемыми органными клавишами, мощными гитарными рифами и фирменными многоголосыми припевами. Кстати, запевает здесь Берни Шоу, Фил Ланзен на клавишах, Дэйви Риммер на басу и Рассел Гилбрук на барабанах. Ну а на гитаре бессменный Мик Бокс. Единственный человек из тех золотых 70-х времен расцвета Юрая Хип. Мы слушаем трек «Take away my soul» или «Забери мою душу».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
7: Радио Рокс.

0: На радио «Рок-зоопарк» старикам я продолжаю забывать, ну а у нас с памятью, наоборот, все отлично. Мы не забыли поздравить сегодня с хэппи-бёздеем барабанщика Мишеля Дорджа. Мишеля, потому что он из канадской провинции Манитоба и канадской же альтернативной банды «Crash Test Dummies». Миру она в первую очередь запомнилась своим мычащим хитом 93-го года выпуска, и к его созданию руку как раз приложил Мишель или Мич Дордж. Ну что ж, ему стукнуло 66, с чем его и поздравляем.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В акции протеста пассажирских перевозчиков примут участие 8 перевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошинекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду 16 сентября. Ошинекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающий перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошинекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В министерстве сообщения отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы средства на непредвиденные случаи, чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Радио Рокс открыли лепреконцы. В их составе тоже нашелся человек, который сегодня вправе поднять заздравную чашу и отметить свою 55-ю днюху. Это бас-гитарист Константин Колесников, игравший в белорусской банде на определенном этапе. Мы же продолжаем шерстить события дня сегодняшнего музыкальной истории. Всплыл интересный момент. В эти сентябрьские дни в 2010-м за океаном вышел третий студийник группы Maroon 5 «Hands All Over», или буквально «Руки повсюду». Что имелось в виду? Не женский же коллектив. Ну да ладно, зато история альбома интересная. Изначально он не стал огромным хитом, но затем произошел рестарт благодаря «Moves Like Jagger», песне с Кристиной Агилерой. Она была добавлена в переиздание альбома в 2011 году и стала первым синглом Maroon 5, возглавившим горячую сотню Billboard. Однако слушать мы будем не этот припопсованный трек, а другой хит «Misery», что можно толковать как «Страдание». Но это не унылая слезоточивая баллада, а наоборот бодрый энергичный трек о болезненных отношениях и неразделенных чувствах. Итак, самое время на вертушку поставить Maroon 5, и «Misery» сейчас зазвучит на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс Муми Тролли» девочка, классический хит из альбома «Морская» 97-го года выпуска, а значит, скоро этой даме уже тридцатник. Быстро летит время, но сейчас не об этом. Впереди автомонитор, ну а затем много хорошего и разного на радио «Рокс». Очень скоро группа «Франц Фердинанд», анимация «Звери», а также «Князь» с треком «Человек. Загадка». Дождемся.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Ну что, друзья, такое уж время наступило осеннее, когда по вечерам рижский трафик легко преодолевает 8-бальный барьер. Это еще при нормальной погоде, без солнца, но и без осадков. А вот завтра вечером дождик, скорее всего, пойдет, но будем надеяться уже после часа пик. Пока же заторы сокращаются, пробки уменьшаются. Напомню инфо для тех, кому скоро в путь по Лепойскому шоссе А9. Дело в том, что на мосту через Лелупе со вчерашнего дня ведутся ремонтные работы. Проезд будет закрыт для движения в вечернее ночные часы с 19.50 до 5.50 следующего утра. И вот такая картина будет наблюдаться всю неделю до пятницы 18 сентября, а затем на следующей неделе с 21 по 25. Объехать можно по Венспилскому шоссе и дороге Кудра-Калнсемс. Кроме того, есть объезд через Елгову. Вернемся к рижскому трафику. На мониторе сейчас пятерка, при этом остаются сложные места на самых востребованных и популярных направлениях. Но все идет, как мы понимаем, к завершению часа пик. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: На Радио Рокс анимация с треком «Спички».
1: А мы отметим еще одно событие в рок-мире. Хэппи Бюздей, барабанщика Пола Томпсона и шотландской группы «Франц Фердинанд», где он ударно трудился с момента основания с 2002 до 2021 года, когда покинул коллектив. Прорыв случился уже благодаря дебютному альбому, незатейливо названному «Франц Фердинанд». На нем был мощный хит «Take Me Out». Трек стал одной из визитных карточек всего британского инди-рока 2000-х. Однако слушать мы будем «Walk Away» из второго альбома. Он показывает «Франц Фердинанд» с другой стороны, более мелодичный, чуть более элегантный и при этом все еще очень энергичный. Название можно перевести как «Уйти». Сингл вошел в горячую десятку Британии и вполне подойдет, чтобы поздравить Пола Томпсона, ушедшего из «Франц Фердинанд», но оставшегося на многих треках этой шотландской банды.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Прежде чем кто-то закроет за мной двери, как поет группа Кино, давайте-ка завершим вечернее действие под девизом «Рок жив» чудесным треком американской поп-роковой группы Хью Луис энд The News. 15 сентября 83-го они выпустили свой третий и самый успешный альбом «Sports». И это действительно главный коммерческий успех Хью Луиса и его группы. В США альбом поднялся до первого места чарта Billboard, его продажи превысили 7 миллионов копий, с пластинки вышло 5 синглов, все они вошли в горячую десятку американского хит-парада. Один из этих треков под названием «Если это все» мы на закусочку и послушаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. До завтра!
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Только «Рокс».

0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Жизнь.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Билет уже в продаже на Билетсервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой об...

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый

щетка шепчется с моей. У них давно роман, так что сказать?

сильно одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит.

нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лицах, и твой энерджай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех надежды.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.